0: Bring me the slippers.
1: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.